0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 18-20 со знаком плюс.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной, несмотря ни на что для меня.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: и ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Беларуси нацелены на строительство арендного жилья. Наша страна впервые примет чемпионат мира по танцевальному спорту. Об этом и другом подробнее. Беларусь и Танзания сформировали план действий ВПК, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Беларусь готова к масштабному присутствию от поставок мяса птицы, сухого молока, сливочного масла и детского питания до комплексного обеспечения ветеринарными препаратами и вакцинами для скота. Сейчас фокус смещается на решение практических задач – оптимизацию логистики, таможенного оформления и финансовых расчетов. Дипломатические миссии и бизнес-структуры продолжат работу над коммерческими соглашениями, чтобы перевести заявленные намерения в плоскость реальных взаимовыгодных проектов. В Беларуси планируется построить больше арендного жилья для определенных категорий граждан. Строить его будут в том числе силами предприятий реального сектора экономики. Также власти обсуждают вопросы ведения учета желающих получить арендное жилье в стране. Особое внимание уделено обеспечению арендным жильем молодых и востребованных специалистов, молодых семей, прокомментировали в пресс-службе правительства. Также стоит задача ускорить решение вопросов по вовлечению в оборот пустующего арендного жилья и установлению требований к данному жилью для молодых специалистов, которые позволяли бы обеспечивать комфортные условия проживания. Семья Карповичей. Татьяна и Игорь воспитывают 11 детей. Трое старших учатся в колледжах, а остальные 8, включая первоклассника Кирилла, школьники. Накануне Дня знаний к ним приезжали глава города Барановичи Максим Антонюк и представители управления по образованию горосполкома, чтобы поздравить семью и помочь собрать портфели. Во время разговора Максим Анатольевич поинтересовался, чем помочь в первую очередь. Тогда и выяснилось, что проблемой на нынешний момент стала старая детская мебель, кроватям, на которых спали дети, было почти 20 лет. Вопрос решился очень быстро. Накануне прямо во двор дома семейного типа привезли 3 новые двухъярусные кровати. Оперативность удивила маму. Татьяна призналась, что думала, вопрос решат не так быстро. Но прошла всего неделя, а во двор уже заезжает машина с новой мебелью от фабрики «Лагуна». Кстати, это не первый подарок от «Лагуны». Пару лет назад фабрика уже передавала новый диван. Семья Карповичей благодарит главу города, руководство фабрики и управление по образованию за то, что всегда идут навстречу и не отказывают в помощи. Продолжаем выпуск. Неделя на рубеже августа и сентября соединила в Барановичах 33 пары. Первый осенний месяц – традиционно один из самых благоприятных и красивых для проведения торжественной церемонии, благодаря комфортной погоде, золотистым пейзажам. Природа радует красивой палитрой зелени, золота и багрянца. Удачными для Союза считаются даты в начале и середине месяца, например, 12-19 сентября. На 12 число запланировано 6 церемоний бракосочетания. Всего с начала 2026 в городском ЗАГСе заключено 599 браков. И о спорте. Беларусь впервые примет чемпионат мира по танцевальному спорту, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Турнир свидетельствует о возвращении страны в международную спортивную повестку и подтверждает высокий уровень доверия к Беларуси как площадке для проведения соревнований мирового масштаба. Много отметили, что это уникальное событие для всего белорусского спорта. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8-0-163-59-95-24, 8-0-163-59-95-23. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71. 64-94-71. Или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
3: Воу-воу-воу, Иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка. Скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
4: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
5: Телефон рекламной службы. 60 36 36.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется. Слесарь АВР. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Машинист экскаватора. Водитель автомобиля. Инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Радуйте себя без повода 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на

0: 8-689-77-78.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Заседание Совета министров союзного государства пройдет в Минске. В Брестской области намечено провести около 145 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом и другом подробнее. Заседание Совета министров союзного государства планируется провести в Минске 1 октября. В белорусской столице в этот же день состоится и заседание группы высокого уровня союзного Совмина. Уже началась подготовка к мероприятиям. При этом особый акцент сделан на необходимости строгого соблюдения сроков внесения согласованных к ним проектов решений. В повестке дня будет широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества, отметил глава правительства Александр Турчинов. Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение с совместным формированием радиационно-химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер» 2026 пройдут на территории Беларуси 11-16 октября, передает Белта. В этом году привлекут 5000 человек и свыше 1000 единиц вооружения, военной и специальной техники. Переброска национальных контингентов в районы будет осуществлена военно-транспортной авиацией, железнодорожным и автомобильным транспортом. В Брестской области в сентябре-ноябре наметили провести около 145 сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в Главном управлении торговли и услуг Брестского облсполкома. На осенних базарах, крупных городах и райцентрах покупателям предложат приобрести картофель, овощи и фрукты, ягоды, орехи, рыбу, мед, другие продовольственные и хозяйственные товары. Старт кампании запланирован на 26 сентября. Для наиболее полного удовлетворения спроса населения ежегодно с августа по ноябрь исполкомы и собственники рынков увеличивают количество мест для торговли плодово-овощной продукцией, организовывают дополнительные площадки, подытожили в Главном управлении торговли и услуг Брестского облсполкома. Продолжаем выпуск. Нотариальная контора Барановичского района продолжает выездные консультации в агрогородках и сельисполкомах. Прием нотариуса запланирован 8 сентября в Жемчужном и Лесной, 11 сентября в Городищенском сельсовете. Выезд специалиста осуществляется по заявительному принципу. Запись производится по телефонам 63 88 53 64 03 39. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: I'm sexy and I know it.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Радуйте себя без повода 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на

0: 7778.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Бразилии и всех граждан этой страны с национальным праздником – Днем Независимости.

находясь в авангарде усилий по обеспечению устойчивого развития, сохранению окружающей среды и переходу к чистой энергии. Стороны объединяют многолетнее плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, аграрной, научно-технической и культурной сферах, обратил внимание Александр Лукашенко. Фестиваль-ярмарку тружеников села Брестской области «Дожинки» в 2027 году проведут в Столине. Озвучивая с главной сцены хозяев следующего фестиваля на Брещине, губернатор отметил, что перед тем, как передать эстафету, было много обсуждений, рассматривалось большое количество предложений. Петр Пархомчик подчеркнул, что решил повторить историю. Спустя 30 лет мероприятие снова пройдет в Столине. Именно этот край 3 десятилетия назад принял первое в истории Беларуси дожинки. Председатель облсполкома вручил награды за лучшие презентации в творческих конкурсах. Креативнее других на фестивале представил свое подворье Драгичинский район. В праздничном шествии не было равных по колориту городу Бресту. Победителями конкурса «Караваев» стали мастера Столинского района. По достоинству оценен труд умельцев Баранческого района за их арт-объект из соломы. В Беларуси ежегодно анализируют потребности регионов в школах. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. Качество и доступность процесса, на которых регулярно акцентирует внимание глава государства, сегодня реализуется и в городах, и на селе. Для более чем 1 миллиона учащихся свыше 2500 школ. В этом году за парту сели 87500 первоклассников. Образовательный процесс обеспечивают почти 98 тысяч

0: крупной жилой застройкой и принимает решение о строительстве новых объектов, рассказал Андрей Иванец. До конца этого календарного года будет построена и открыта еще одна школа в Бресте. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1,3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Баранович FM.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
1: Реклама.
2: Радуйте себя без повода 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на украшения.

0: 589-1078.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: преодолела суточный рубеж производства молока в 7 тысяч тонн. Кроме того, наша область является ведущим экспортным регионом Беларуси. За январь-июль поставки за границу продовольствия составили свыше 30%. Взятую планку планируют сохранить и в 2027. Уже сформирован задел на будущее, подчеркнул губернатор.
1: Мы опять отдали предпочтение озимым культурам, опять увеличиваем производство ячменя. Ну и самое главное, что это делается вот с пониманием. Но мы видим, что именно озимые культуры дают те желаемые результаты или те задачи, которые ставит наш президент. Ну и слава богу, у нас все получается.
0: Как развивается система школьного питания, рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец. Совместно с правительством профильное ведомство к началу учебного года провело большую работу по корректировке организации рациона учащихся. Специалисты постарались сделать так, чтобы пища была максимально приближена к домашней, но при этом соблюдались правила диететики, подчеркнул руководитель. Еще один немаловажный аспект – разделение ребят на возрастные группы. Это связано с тем, что в разных классах у детей свои физиологические потребности. Следовательно, распределение на три категории должно их полностью

эффективно, резюмировал министр. После обильных осадков, прошедших на выходных, в Барановичском районе сняли ограничения на посещение лесов. Это

0: спецмер нельзя нарушать общие правила. Например, оставлять непотушенные костры или мусор, напомнил начальник станции пожарно-химической лесхоза Дмитрий Казакевич. Кстати, на территории юго-западного региона пока сохраняется осторожность. Желтым выделены 4 района – Пинский, Ивановский, Малорицкий и Брестский. Остальные территории в свободном статусе. Однако, собираясь в зеленые зоны, лучше открыть интерактивную карту на сайте Минлесхоза. Актуальная информация там обновляется в течение суток. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов, вечером 14-17, ночью ожидается 9-12 со знаком плюс.

0: Барановичи FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером 14-17. Ночью ожидается 9-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, Иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья. Эфирное время 11:12. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Понедельник, 7 сентября, и вот теперь уже совершенно официально можно признать, лето не просто закончилось. Мы начали входить в ту самую часть осени, когда утром хочется что-то надеть потеплее, днем солнце напоминает, что оно все еще теплое, а вечером ты уже мысленно перебираешь весь шкаф в поисках чего-нибудь такого осеннего. И вот сегодня предлагаю начать неделю с очень жизненного вопроса. Что надеть, когда хочется начать осень красиво? Потому что иногда изменения начинаются совершенно не глобально. Не с заявления на работе, не с переезда, не с покупки нового дивана, а с того, что утром ты открываешь шкаф и думаешь: «Так, сегодня я хочу выглядеть иначе». И надеваешь ту самую рубашку, которую почему-то берегла. Или, наконец, достаешь пальто, или покупаешь себе совершенно непрактичный, зато прекрасный свитер. И настроение уже совсем другое. Сегодня поговорим с вами не столько о моде, сколько о том, почему же одежда вообще так сильно влияет на наше настроение. И почему с приходом осени нам особенно хочется что-то в себе поменять. А еще сегодня у нас будут праздники, гороскоп, лунный календарь, ваши сообщения и, конечно же, хорошее настроение. Поэтому остаемся на одной волне и включаем музыку.

0: Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Замечали ли вы такое? Иногда у нас бывает абсолютно обычный день. Ну, ничего особенного вроде и не происходит. Те же дела, тот же маршрут, те же люди. Но утром мы надеваем что-то, в чем сами себе нравимся. И почему-то весь день идет немного иначе. Мы расправляем плечи, чуть увереннее смотрим на себя в зеркале. Может быть, даже начинаем идти немного быстрее. И дело не в том, что одежда каким-то магическим образом изменила нашу жизнь. Просто мы сами начинаем ощущать себя немного иначе. И, кстати, осень для этого очень подходящее время, потому что летом гардероб довольно простой: футболка, платье, шорты, легкая обувь, минимальное количество одежды на нас. А осенью появляется вся эта прекрасная многослойность. Рубашки, жакеты, кардиганы, пальто, шарфы, жилеты. Можно собирать себя буквально как конструктор. И мне кажется, именно поэтому осенью особенно часто хочется обновить гардероб. Не обязательно купить половину магазина, иногда достаточно одной вещи, одной юбки или одной пары обуви, одного яркого шарфа, или даже просто достать из шкафа то, что ты давно не носила. А теперь вопрос к вам. Есть ли у вас вещь, которая моментально меняет ваше настроение? Вот надевайте ее и сразу чувствуете себя собраннее, красивее, увереннее. Пишите нам, если у вас есть такая волшебная вещь. И у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Мне кажется, сегодня мы можем составить настоящий рейтинг вещей антихандры. Ну а пока остаемся на одной волне, с антихандрой тоже нам помогает хорошая музыка.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Неделя президента начинается с доклада председателя Палаты представителей. Игорь Сергиенко доложит о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой. За третий период принято 89 нормотворческих документов, 11 из которых в первом чтении. По 78 работа полностью завершена, и они стали законами. Новый сезон Палаты представителей откроется 15 сентября. Одна из ключевых задач – принятие бюджетно-налогового пакета на 2027 год.

Кузнецов. Разработка должна быть качественной, на уровне импортных образцов. Глава ведомства подчеркнул, что комбинированный агрегат зарекомендовал себя с положительной стороны. В следующем году новация будет масштабирована. На

0: современной техники, выпущенной предприятиями системы Минпрома и хорошо себя зарекомендовавшей. Значительная часть также поставляется на экспорт. И о спорте. Футболисты «Баранвичи» у себя дома победили Могилевский «Днепр» 2-1. Матчи 21-го тура чемпионата Беларуси состоялись в стране на выходных. Подопечные Романа Киренкина на стадионе «Городской» дважды поразили ворота соперника. Свои позиции хозяева площадки укрепили с первых минут поединка. Мячи в ворота отправили Михаил Бондаренко и Федор Лебедев на второй и 16-й минутах соответственно. 72-й минуты «Барановичи» играли в меньшинстве после удаления Даниила Шапко. Таким образом, красно-синие закрепились на 11-й позиции таблицы элитного дивизиона. В активе 24 очка. Следующая встреча выездная. С Дзержинским «Арсеналом» игра состоится 12 сентября. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером 14-17. Ночью ожидается 9-12 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович ФМ. 7 сентября на календаре. И давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп, что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды. Да, самое время посмотреть, что сегодня приготовили звезды. И поскольку наша тема сегодня образ, настроение и желание войти в осень красиво, предлагаю и гороскоп сделать соответствующим. Ну что, поехали. Овны, сегодня вам особенно важно не пытаться понравиться всем. Наденьте то, в чем нравитесь себе. И да, иногда контрастный или красный цвет действительно способен сделать понедельник лучше. Ох, интересно, сегодня овны будут в чем-то ярком. Тельцы. День располагает к комфорту. Если между красивыми туфлями и удобными ботинками вы выбираете ботинки, звезды вас не осудят, а даже поддержат. Ну да, очень хорошо, когда есть сочетание красоты и удобства. Подумайте об этом. Близнецы. Возможно, неожиданная встреча, поэтому выглядеть «я просто выбежала на 5 минут» сегодня лучше не надо. Жизнь иногда подбрасывает встречи именно в те моменты, когда мы меньше всего готовы. Вот такое вот предсказание близнецам. Раки. Хочется домашнего тепла, и это касается не только одежды. Сегодня вам особенно хорошо там, где уютно, спокойно и рядом свои люди. Львы. Ваш день. Можно позволить себе что-нибудь заметное, яркая деталь, необычные аксессуары. Сегодня вам можно немного покрасоваться. А даже можно и не немного. Красуйтесь, львы, красуйтесь. Девы. Вы сегодня способны заметить то, что другие пропустят. Отличный день для маленьких деталей, красивых сережек, часов, сумочек и интересной обуви. Весы. Есть риск провести 20 минут перед шкафом и все равно сказать «мне нечего надеть». Но не переживайте, наденьте первое, что понравилось вам вчера. Да, подумайте об этом. Скорпионы. Сегодня лучше не объяснять окружающим свои решения. Особенно если вы решили внезапно изменить образ. Просто сделайте. Стрельцы. Вам сегодня полезно добавить движение, прогулка, новый маршрут, спонтанная поездка. Все, что немного выбивает из привычного сценария. Вот так не только про образ, но и про внутреннее состояние говорим сегодня. Козероги. Практичность сегодня победит моду. И знаете что? Иногда это именно то, что нужно. Да, практичность никто не отменял. Водолеи. Можно экспериментировать. Сегодня ваш случай достать вещь, которую вы купили когда-то и так и не решились надеть. А вот сегодня дайте ей второй шанс. Рыбы. Ваша задача на сегодня не торопиться. Иногда самое красивое состояние человека – это когда ему никуда не нужно бежать. Вот такой сегодня прогноз. А теперь, да, возвращаемся из космоса в шкаф и выясняем, что же все-таки надеть этой осенью. Подумайте об этом. Если хотите, можете написать нам, какой элемент обязательно осенью нужно добавить в свой гардероб. Напоминаю, что у нас работает СМС-портал. Короткий номер 9946 или Viber 8033 617 9946. Ну а мы продолжаем.

Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

что ж, друзья, приближаемся к полудню без 5:12 на студийных. Вот и половина рабочего осеннего понедельника позади, это уже может радовать. Ну а я хочу сказать, что же у нас ждет впереди. Впереди у нас еще целых 2 часа дневного эфира. И в следующем часу расскажу вам, конечно же, о праздниках сегодняшнего дня. Поговорим о состоянии, которое было наверняка у каждого из нас. Я ничего не успеваю. А оказывается, это имеет название. Что такое синдром белого кролика? Да, расскажу вам. А также узнаем советы лунного календаря. И это все в течение следующего часа. Оставайтесь с нами на одной волне. Пусть понедельник не будет днем тяжелым в вашей жизни. Только вперед и только с улыбкой. 1, 2, 3.

0: Girls.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
2: Реклама.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 7 сентября на календаре, 12:10 на студийных, и мы продолжаем. Ну что ж, пришло время заглянуть в календарь и посмотреть, чем же интересен сегодняшний день, какие праздники отмечаются именно сегодня, чем календарь нас удивит. Ну что, поехали! Сегодня отмечается, ох, какой интересный праздник, день рассказывания историй о летних путешествиях. Ох, согласитесь, очень вовремя. Лето уже закончилось, фотографии из отпуска все еще где-то укладываются в папках телефона, а история, как мы чуть не опоздали на поезд, почему-то с каждым пересказом становится все интереснее. Так что сегодня официальный повод спросить коллегу, друга или вообще близкого человека, ну что, рассказывай, какое у тебя было главное приключение этим летом, ну и обязательно рассказать свою историю, хотя бы пролистав ленту в соцсетях или своих фотографий, чтобы еще раз наполниться эмоциями и впечатлениями прошедшего лета. Также 7 сентября отмечается День барабанщиков. И вот здесь я сразу представляю человека, который с утра понедельника не просто проснулся, а внутренне уже стучит по барабанам. Так, работаем! Тран-та-та-там! И, кстати, барабанщики — это не только про музыку. Ударные инструменты вообще сопровождают человечество тысячи лет. Они использовались и в музыке, и в обрядах, и даже как способ передачи сигналов. Так что, если сегодня вам хочется немного пошуметь, возможно, это не раздражение, а просто намек на праздник. Ох, а теперь вкусная дата, вкусный праздник, день салями. Да, представьте себе, у колбасы тоже есть свой день. Думаю, этот праздник, который особенно легко отметить без сложной подготовки. Достал салями, нарезал, положил на хлеб, и вот ты уже человек, который отмечает праздник, а не просто ест бутерброд. Ну и еще один праздник из народного календаря. Звучит интересно. Тит листопадник. Название говорит само за себя. Начало сентября уже воспринималось как время, когда природа постепенно начинает сбрасывать летний наряд. В народных наблюдениях этот период связывали с первыми признаками настоящей осени. И вот здесь мы снова возвращаемся к нашей сегодняшней теме, потому что осень приходит не только в календарь, она приходит и в наш шкаф. Вместо легких платьев появляются жакеты и свитера, вместо босоножек ботинки и кроссовки. И утром все чаще возникает тот самый вопрос, что же сегодня надеть? Так что сегодня у нас сразу несколько поводов поговорить, посмеяться, вспомнить лето и немного почувствовать приближение осени. А какой из сегодняшних праздников вы бы выбрали для себя? Подумайте об этом уже сейчас. День путешествий, день барабанщиков или все-таки день салями? А пока вы размышляете, мы включаем музыку, чтобы размышления были еще более красивыми.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. И если недавно мы заглядывали в праздничный календарь, то сейчас открываем новый календарь, уже лунный. И посмотрим наверх к Луне, что же нам скажут звезды. Сегодня 7 сентября, 26-й лунный день. Луна убывает и приближается к новолунию. В течение большей части дня Луна находится в знаке Рака, а вечером переходит во Льва. И вот здесь интересное совпадение с нашей темой. Лунный календарь сегодня советует не перегружать себя, не суетиться и не пытаться переделать мир за один понедельник. 26-й лунный день считается временем, когда лучше прислушиваться к себе, беречь энергию и заниматься спокойными делами. Луна в знаке Рака как раз располагает к дому, семье и уюту. Поэтому сегодня я бы не советовала начинать революцию в собственной жизни. Можно начать гораздо проще. Разобрать один ящик, приготовить вкусный ужин, выйти на прогулку или достать из шкафа любимый свитер. А может быть, позвонить любимому человеку, с которым давно не разговаривали. А вечером Луна переходит во Льва, и вот тогда можно добавить немного красоты. А можно даже не немного, а много красоты. Красивый образ, музыка, украшения или просто посмотреть на себя в зеркало и сказать: «Ну что, осень, я готова!» Ну или готов. Вот именно с таким настроением продолжаем этот эфир, а я спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир и поговорим о том, что существует такой синдром белого кролика. Или иначе, если сказать, вот когда вы говорите: «Я ничего не успеваю», это вот именно он. Ну а подробнее об этом расскажем чуть позже. А пока продолжаем в хорошем настроении с хорошей музыкой.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко принимает с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко о цели.

лидер республики. В Новомышском аграрном колледже обновили учебно-производственные мастерские. Капитальная реконструкция – результат работы Брестского областного руководства и организаций, которые создают технику для села. В частности, в

0: безопасных условиях. К слову, в текущем году увеличили набор. 118 человек поступили на специальность тракторист, а всего первокурсников 174. Особого внимания заслуживает лаборатория точного земледелия, первая в регионе. Она оснащена цифровыми тренажерами, позволяющими моделировать реальные процессы управления сельскохозяйственными машинами, рассказал руководитель проектов в компании «Технологии земледелия» Евгений Азаров.
1: То оборудование, которое сегодня используется в наших белорусских тракторах на полях, мы сделали обучающий стенд, чтобы ребята могли в кабине условно виртуального трактора отрабатывать навыки управления системами автоматического вождения уже с привлечением какого-то небольшого интерактива, чтобы вызывать больше интерес. Потому как сегодня современная молодежь, вы видите, она очень подвержена влиянию различных гаджетов и технологий, поэтому это еще один инструмент, который позволяет привлечь молодых людей. В целом мы как бы идем по созданию комплексной технологии, когда на базе Брестского университета у нас есть своя лаборатория, мы создаем цифровой двойник техники и дальше уже отрабатываем элементы, как будут взаимодействовать трактор с тем или иным орудием, как механизатору будет удобно взаимодействовать с теми или иными какими-то устройствами. И делаем программы обучения, где, опять же, в виртуальной реальности молодой человек или механизатор, который вот столкнулся с такими технологиями, может уже отрабатывать эти навыки.
0: Продолжаем выпуск. Единый день безопасности пройдет 24 сентября во всех учреждениях образования. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного управления надзора и профилактики МЧС Василий Севчак. Участие в масштабном профилактическом мероприятии примут спасатели. В ряде случаев планируется провести отработку планов эвакуации людей при пожаре. Как отметил специалист, обучение школьников действиям при чрезвычайных ситуациях – это непрерывный процесс. Так в декабре стартует акция «Безопасный Новый год». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером 14-17. Ночью ожидается 9-12 со знаком плюс.

остаемся на одной волне с Барановичи FM. И, как я уже и говорила, сейчас мы поговорим про интересный такой синдром с названием «белого кролика». Что же это такое? Если вам не хватает времени ни на что, не сегодня-завтра, а вот постоянно, если вы всегда спешите, но все равно постоянно отстаете от жизненного графика, вот это и есть синдром белого кролика. Сейчас расскажу, что же это такое и как от этого избавиться. Название синдрома происходит от персонажа книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. В начале сказки главная героиня встречает белого кролика, который постоянно торопится и жалуется на то, что он опаздывает. Наверняка все мы помним этот момент. В реальной же жизни такими кроликами являются люди, да, и постоянно им постоянно кажется, будто они не успевают выполнить какое-то важное действие. Они все время ощущают острую нехватку времени и боятся многое не успеть. Это ощущение и называют синдромом белого кролика. Разберемся, почему же и как проявляется синдром, каким образом от него избавиться. Итак, гиперответственность. Люди с повышенным чувством ответственности могут достаточно часто сталкиваться с подобным синдромом. Они стараются сделать как можно больше в очень сжатые сроки. Выжать из себя по максимуму, ну, например, потому что боятся подвести коллег. Если вы замечаете это у себя, это уже звоночек, что белый кролик где-то рядом. Далее, рассеянность или неорганизованность. Этот пункт относится к тем людям, которые испытывают очень сильный дискомфорт из-за собственной непунктуальности. Но важно, что от этого они не становятся более пунктуальными. Переживания из-за вероятного опоздания не дают им сфокусироваться и научиться грамотно распределять время. Таким образом, проявление синдрома усиливается. Не обязательно, чтобы все эти пункты совпадали воедино, но уже хотя бы один такой пункт дает звоночек о том, что да, возможно, вы в плену того белого кролика. Далее, перфекционизм. Синдром белого кролика весьма свойственен людям, которые требуют от себя слишком много. Считают, что могут сделать больше, лучше, качественнее, не могут простить себе каких-то погрешностей или ошибок. Те, кто не может позволить себе никакого другого результата, кроме как идеально справиться нужно, да? Ну и они, вот такие люди, сталкиваются с психологическими барьерами, так как они готовы постоянно жертвовать своим спокойствием и гармоничным состоянием. В противовес перфекционизму также к белому кролику нас может подводить безответственность. Люди, не способные грамотно распределять временные ресурсы, зачастую подходят к синдрому белого кролика. Проявление синдрома, в первую очередь, это проявляется в хроническом стрессе, вызванном постоянным чувством незавершенности, боязни опоздать или сорвать дедлайны. Также проявляется в нервозности, забывчивости, повышенной тревожности, усталости, проблемы со сном, напряженности физической и эмоциональной и навязанные мысли и руминации. Даже вот такое интересное слово. Как же избавиться от синдрома? Об этом расскажу чуточку позже, а пока прервемся на музыкальную паузу, чтобы осознать уже сказанное.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

остаемся на одной волне с Барановичи FM. Мы с вами сегодня уже поговорили о том, что существует такой синдром белого кролика, когда человек постоянно что-то не успевает. Ну или, может, даже и успевает, но внутри его все время терзают смутные сомнения, что все же что-то не успелось, что-то не доделалось. А, так вот, синдром есть, и, возможно, вы даже его понимаете и принимаете в себе. Но как от него избавиться? Сейчас расскажу несколько методик. Ну, во-первых, планируйте, заранее планируйте все дела. Это, пожалуй, самое важное в борьбе с белым кроликом. Не нужно держать все в голове. Используйте ежедневники, напоминания в гаджетах, наклеивание стикеров с задачами на рабочем месте. И вот все это будет напоминать вам о важных делах. Второе. Откажитесь от многозадачности. Не пытайтесь объять необъятное. В погоне за качественным выполнением нескольких задач одновременно вы рискуете не только не выполнить хотя бы одно действие хорошо, но и ухудшить свое эмоциональное и физическое состояние. Поэтому, если перед вами стоит много планов, самое главное в их реализации – последовательность от наиболее важных и срочных к менее значимым. Дальше можно обхитрить время. Для успешной борьбы с синдромом можно проявить немножко хитрости. Ну, например, чтобы наверняка проснуться вовремя, ну, к примеру, в 8:00 вы должны уже проснуться. Так вот, переставьте будильники на несколько минут пораньше нужного времени. Ну, например, без 10:08. И таким образом, да, это позволит вам иметь в запасе дополнительное время на сборы, и к 8 вы точно проснетесь. Также можно делегировать задачи. Да, не бойтесь просить о помощи своих близких и коллег. Если есть возможность передать небольшие дела по работе другим сотрудникам или домашние обязанности,

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером 14-17. Ночью ожидается 9-12 со знаком плюс.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Радуйте себя без повода. 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на украшения с бриллиантами. 7 карат. Покупайте выгодно и носите с удовольствием.
5: Срок проведения акции по 9 сентября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем. 13.11 на студийных. Остаемся на одной волне с Барановичи FM. И продолжаем говорить, даже, знаете, не про моду, а про какие-то обновки внутри себя и снаружи, да. Замечали ли вы, что чем больше у человека одежды, тем чаще он может говорить «мне нечего надеть». Да, особенно девочек это касается. Причем шкаф иногда выглядит так, будто там живет целая семья. Вещи висят, лежат, сложены, некоторые еще даже с бирками. Но утром вот мы открываем дверцу шкафа и говорим «нечего». Почему же так происходит? Потому что проблема чаще всего не в количестве вещей. Проблема в том, что нам хочется найти в шкафу определенное состояние. Мы хотим выглядеть сегодня уверенно, или наоборот нежно, или собрано, или у меня все под контролем, и это все отражается в одежде. Ну или наоборот, сегодня я никому ничего не должна, и это тоже такой лозунг, который должен появляться в образе. И одежда становится способом это состояние выразить, да, поэтому иногда мы покупаем не само платье, мы покупаем версию себя в этом платье. Вот это, мне кажется, очень интересной штукой, потому что тогда становится понятно, почему одна вещь может годами быть сложена в шкафу, она нам вроде бы нравится, но мы пока не стали той версией себя, которая ее носит. А потом однажды утром открываем шкаф и надеваем именно эту вещь, и думаем, а чего же я ждал? Ведь состояние уже поменялось. Подумайте о том, что поменялось в вашем состоянии в переходе из лета в осень, и что уже сегодня вы можете позволить себе надеть, чтобы проявить свое внутреннее «я».

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне с Барановичей FM. И давайте попробуем понять одну интересную вещь. Почему именно осенью мы вдруг начинаем смотреть на себя в зеркало немного иначе? Летом с одеждой все достаточно просто. Жарко, надеваем что-нибудь легкое, чтобы не было жарко, еще более жарко, да? А осенью одежда становится практически частью настроения. Первый свитер, первое пальто или шарф, первая пара ботинок, и вот уже человек идет по улице совершенно иначе. Причем осенняя одежда еще и позволяет играть. Можно сочетать разные фактуры, можно надеть рубашку под жакет, можно добавить шарф, можно сделать акцент на обуви. Можно вообще взять одну базовую вещь и каждый день собирать вокруг нее совершенно разные образы. И я бы предложила сегодня слушателям не думать в категории «что сейчас модно», а спросить себя, каким же я хочу себя почувствовать этой осенью. Но, скорее всего, будет вопрос, какой вы хотите почувствовать себя. Спокойной, яркой, уверенной, женственной, свободной или собранной. А потом уже посмотреть в свой шкаф. Может быть, там все необходимое уже есть, просто мы давно туда не заглядывали именно с таким вопросом. Какой я хочу себя почувствовать. Ну а пока вы размышляете и думаете, как уже вечером будете перебирать свой осенний шкаф, включаем музыку.

0: Маранович, ФМ, новости.
1: Вы слушаете новости. В эфире Саша Машкетова. Добрый день. Подготовка к сессии, работа в округах и ситуация в Витебской области.

сентября очередного парламентского сезона. Президент поинтересовался, насколько парламент готов к работе, какая нужна помощь, поддержка и как в целом действуют депутаты. Вторая часть встречи касалась Витебской области. Лидер страны поинтересовался впечатлениями Игоря Сергиенко. В свою очередь спикер отметил, что за 2,5 года депутаты 8-го созыва выстроили четкую систему деятельности и выполнение поручений главы государства. Ключевые задачи на будущее – принятие бюджетно-налогового пакета на 2027. Фестиваль-ярмарку тружеников села Брестской области «Дожинки» в 2027 году проведут в

обсуждении рассматривалось большое количество предложений. Петр Пархомчик подчеркнул, что решили повторить историю. Спустя 30 лет мероприятие снова пройдет в Столине. Именно этот край три десятилетия назад принял первое в истории Беларуси

Подворье, Драгичинский район. В праздничном шествии не было равных по колориту городу Бресту. Победителями конкурса караваев стали мастера Столинского района. По достоинству оценен труд умельцев Баранического района за их арт-объект из соломы. Продолжаем выпуск. Семья Карповичей, Татьяна и Игорь воспитывают 11 детей. Трое старших учатся в колледжах, а остальные 8, включая первоклассника Кирилла, школьники. Накануне Дня знаний с подарками к ним приезжали глава города Барановичи Максим Антонюк и представители управления по образованию горосполкома. Во время разговора Максим Анатольевич поинтересовался, чем помочь в первую очередь. Тогда и выяснилось, что проблемой на нынешний момент стала старая детская мебель, кроватям, на которых спали дети, было почти 20 лет. Вопрос решился очень быстро. Прямо во двор дома семейного типа привезли 3 новые двухъярусные кровати. Оперативность удивила маму. Татьяна призналась, что думала, вопрос решат не так быстро. Но прошла всего неделя, и машина доставила новую мебель от фабрики «Лагуна». Кстати, пару лет назад фабрика уже передавала семье новый диван. Родители-воспитатели Татьяна и Игорь Карповичи благодарят главу города, руководство фабрики и управление по образованию за то, что всегда идут навстречу и не отказывают в помощи. И о спорте. Футболисты Барановичи у себя дома победили Могилевский Днепр 2-1. Матчи 21-го тура чемпионата Беларуси состоялись в стране на выходных. Подопечные Романа Киренкина на стадионе «Городской» дважды поразили ворота соперника. Свои позиции хозяева площадки

0: 72-й минуты барановичи играли в меньшинстве после удаления Даниила Шапко. Таким образом, красно-синие закрепились на 11-й позиции таблицы элитного дивизиона. В активе 24 очка. Следующая встреча выездная. С Дзержинским «Арсеналом» игра состоится 12 сентября. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: Сентябрь продолжает испытывать белорусов на прочность. В ближайшие дни погода будет то напоминать о лете, то окунать в осеннюю прохладу. Средние температуры останутся в пределах нормы, но атмосфера будет неустойчивой, с дождями, туманами и порывистым ветром. Самые ненастные дни во второй половине недели. В осенние выходные ожидается неустойчивая, дождливая и прохладная погода. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на южный, 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов, вечером 14-17, ночью ожидается 9-12 со знаком плюс.

0: всюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одеяние белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну что ж, друзья, на часах 13:52, это значит, что пришло время нам с вами прощаться. Время дневного эфира подходит к завершению. Ну что ж, понедельник постепенно становится своим. Кажется, мы сегодня выяснили с вами одну простую вещь. Чтобы начать осень красиво, совсем не обязательно покупать новый гардероб. Подумайте, какая вещь у вас ассоциируется с осенью. Не обязательно одежда. Это может быть плед или кожаная куртка, резиновые сапоги или красивый яркий зонт. А может быть книга, кружка, шарф или духи, или вообще запах мокрого асфальта. У каждого ведь из нас есть какая-то вещь или деталь, после которой внутри происходит, ну, окончательное все. Осень началась. Иногда достаточно посмотреть на то, что уже есть, найти вещь, которую давно не носили, добавить цвет, достать любимый шарф или просто утром выбрать одежду не по принципу «лишь бы удобно», а спросить себя, а каким я сегодня хочу себя чувствовать? И, может быть, именно с этого и начинается хорошая неделя. Ну что ж, на одной волне с вами была Лерика Черненко, и до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером 14-17. Ночью ожидается 9-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Более 20 лет охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко ориентирует депутатов на тщательное и критичное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом по итогам доклада главе государства заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко. Помимо этого законопроекта, в ближайшее время планируется изучить блок документов, касающихся кредитно-финансовой сферы, сельскохозяйственных вопросов промышленной безопасности. Спикер отметил, что значительное внимание всеми народными избранниками уделяется работе в своих округах. Президент обозначил, что, взаимодействуя с населением, необходимо подробно объяснять принятие тех или иных мер, рассказал Игорь Сергиенко. Беларусь готовится к празднованию Дня народного единства. В преддверии значимой даты Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси» организовало масштабный автопробег. Участники марафона проедут вдоль линии бывшей границы Западной и Восточной Беларуси. Колонна проследует через Брестскую, Гомельскую, Минскую и Витебскую области. Именно там 87 лет назад произошло историческое воссоединение белорусских земель. Общая протяженность маршрута около 650 километров. Историко-культурный марафон продлится 5 дней. Организаторы подготовили насыщенную программу. Каждый день участники будут открывать для себя новый регион, посещать знаковые места, мемориалы и встречаться с местными жителями. Продолжаем выпуск. Оздоровление учащихся в нынешнем сезоне организовали 6 лагерей Белорусской стальной магистрали. Всего там отдохнули 6 тысяч ребят. Две трети из них – дети железнодорожников. В традиционном смотре-конкурсе на лучшее оздоровительное подразделение БелЖД первое место заняла ИСА – Барановичского отделения дороги, оставив позади лесные дали в Гомельском районе и лесное озеро в Минском. При подведении итогов учитывались система режима дня и питания, условия проживания, качество медицинского обслуживания, соблюдение правил охраны труда. Большое внимание было уделено тому, как выстроена работа по патриотическому воспитанию, формированию у современного поколения здорового образа жизни, а также проведению культурно-массовых спортивных мероприятий в рамках объявленного года белорусской женщины. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером 14-17, ночью ожидается 9-12 со знаком «плюс».

Ветер западный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов, вечером 14-17, ночью ожидается 9-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Радуйте себя без повода. 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на украшения с бриллиантами. 7 карат. Покупайте выгодно и носите с удовольствием. Срок проведения акции 9 сентября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский подробно проинформировал главу государства о последствиях сильного ветра, который отмечался на территории республики 5-6 сентября. Стихия не стала причиной серьезных проблем. Около 280 населенных пунктов столкнулись с перебоями электроснабжения. В течение суток энергетики полностью его восстановили. Шквалистый ветер привел к падению деревьев. Для их уборки подключались подразделения МЧС. Президент актуализировал задачи, касающиеся своевременного прогнозирования для минимизации возможного ущерба. Сейчас ведомство ведет подготовку к осенне-зимнему периоду. Температура будет снижаться, что приведет к использованию отопительных приборов в частных домах. Этот процесс должен быть на контроле. Агрогородок «Жемчужный» Барановичского района принял главный праздник хлеборобов Брестской области «Дожинки-2026». Хлебосольный фестиваль объединил представителей всех районов первого региона. Одна из самых зрелищных частей феста – праздничное шествие колонны. Маршрут масштабного действа пролег на центральной улице столицы мероприятия. Парад возглавил брестский образцовый ансамбль мажореток «Виктори» и духовой оркестр города над Бугом. Затем проследовали виновники торжества, передовики жатвы с разных уголков юго-запада страны. В едином строю лучшие хлеборобы, ветераны сельскохозяйственного производства, гости фестиваля из 16 районов, а также городов Баранович и Пинск, Брест. Каждый со своей изюминкой. Зрелищно представил потенциал Барановичский район, который славится рекордами аграрной деятельности и неоднократно был занесен на республиканскую и областную доски почета. В 2026-м общий намолот зерна с рапсом достиг 214 тысяч тонн. Шествие район отразил все этапы дела хлеборобов – от закладки урожая до появления каравая на столе. Оригинально и эффектно презентовали свой потенциал барановичи. Впереди делегации передвижная трехметровая конструкция и девушка с караваем, как олицетворение тружениц и посвященная году белорусской женщины. Дополняли презентацию жней со снопами, живое исполнение концертного оркестра во главе с Василием Продуном. В строю прошли руководство города, директора флагманских предприятий барановичей. Зрители приветствовали участников, даря им улыбки и аплодисменты. В Костюковичах назвали имена лауреатов Национальной литературной премии. Всего в столицу Дня белорусской письменности приехали более 100 писателей. Состоялась также торжественная церемония награждения победителей конкурса «С тобой мое слово родимо». Диплома третьей степени удостоена воспитатель отдела по идеологической и воспитательной работе Барановичского государственного университета Анастасия Трофимук. Как отметили организаторы, соревнования в написании белорусскоязычных стихов задумывалось как инструмент, приглашающий в мир родного слова именно молодежь. Родное слово – великое средство, влияющее на формирование личности, фундамент независимости и суверенитета народа. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей. Речь шла о результатах прошлой парламентской сессии подготовки к новой, которая стартует 15 сентября. Как отметил Игорь Сергеенко, в предыдущий период депутатами нынешнего созыва накоплен хороший опыт в сфере международных контактов, а также работы в округах. Активность народных избранников была разная в силу их жизненного опыта, личных качеств, умения общаться с коллективами и СМИ. Вся организационная часть руководства Палаты представителей была направлена на то, чтобы всех приобщить к плодотворной законотворческой деятельности. Сегодня можно говорить о том, что в целом это получилось, заявил спикер. В Брестской области живет добрая традиция открывать спортивные объекты в рамках фестиваля тружеников села Дожинки. В прошлом году современный стадион появился в Белоозерске, в нынешнем – в агрогородке Жемчужный. Первым событием на новой площадке стал турнир по футболу среди девочек 2014 года рождения и младше на призы футбольного клуба «Динамо Брест». Участие приняли команды из Бреста, Лиды, Столина, Слонима, Ивацевича, Иванова, Барановича и Барановичского района. Символический старт матчу в виде удара по мячу дали председатель облсполкома Петр Пархомчик и заместитель премьер-министра республики, уполномоченный главы государства в Первом регионе Юрий Шулейко. Как отметил губернатор, благоустроенная инфраструктура Жемчужинской средней школы будет служить базой не только для проведения подобных соревнований, но и для ежедневных занятий физкультурой местных учащихся. К слову, в 2026-м на очереди еще две арены в Лунинце и Брестском районе. Продолжаем выпуск. Федерация профсоюзов Беларуси объявила конкурс рисунков «Моя мама на работе», приуроченный к году белорусской женщины. К участию приглашают детей членов федерации в возрасте от 10 до 12 лет. Юным художникам предлагают через картину рассказать о профессии мамы и передать свое отношение к ее труду. Творческий проект пройдет в два этапа. По 20 сентября иллюстрации отбирают на уровне областей и Минска. Второй тур состоится с 21 сентября по 14 октября. В это время материалы оценит экспертное жюри. Организаторы обращают особое внимание на то, что рисунки должны быть выполнены ребятами самостоятельно, без помощи родителей и педагогов. По итогам объявят победителей, которых наградят дипломами и ценными подарками. Более подробная информация размещена на официальном сайте Федерации профсоюзов. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком «плюс».

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы первым делом проведем СМС-викторину, а после пройдемся по тематическим рубрикам, где по традиции займемся исключительно музыкой и футболом. Пока же акцентирую ваше внимание на том, что сегодня 7 сентября на календарной странице, понедельник, поэтому пожелаю вам хорошего настроения и на сегодня, и на все последующие дни новой рабочей недели. Делимся свежей музыкой, стараемся держать себя в тонусе, но и готовимся к рубрике «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Мега скидки от суши-бара Йо Суши Роллы. Обеденное меню минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10%. Хотите еще бонусов? Подписывайтесь на наш инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-87-16. 582-87-16.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня сет под названием «Вайб Барановичей». Он достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 7 сентября, в 1630 году небольшое поселение Тримонтейн переименовано и провозглашено столицей американского штата Массачусетс. А знаете ли вы, какое название носит сейчас этот известный город? Вариант первый – Бостон, вариант второй – Чикаго и вариант третий – Детройт. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 7 сентября, в 1630 году небольшое поселение Тримонтейн переименовано и провозглашено столицей американского штата Массачусетс. Какое название носит сейчас этот крупный и известный город? Вариант первый – Бостон, вариант второй – Чикаго и вариант третий – Детройт. Если перечисленные города вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. «Ами».
3: Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».

0: 8-929-689-7078.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание казалось простым, но мы столкнулись с определенными сложностями. Все три города, представленные в качестве версии вариантов, действительно могли бы подойти под ответ, но только один из них вырос из небольшого поселения под названием Тримонтейн и стал столицей штата Массачусетс. Это Бостон, крупнейший город штата. А Бостон также является крупнейшим городом региона, известного под названием Новая Англия, а также одним из старейших и богатейших городов США. Согласно переписи 2012 года, население самого города, 20-го по количеству населения в стране, около 636 тысяч. А население всей области Бостона, включая Кембридж, Бруклайн, Куинси и другие пригороды, достигает 6 миллионов. Бостон с пригородами входит в десятку самых больших городов США и в 50 самых больших городов мира. Он также известен своими образовательными учреждениями. Это более 100 университетов и колледжей, включая такие известные, как Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и многие-многие другие. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 1990. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить сет Вайб Барановичей, и отдельно благодарим кафе «Йо Суши Роллы» за партнерство. Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши Роллы», обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8716. 582-8716.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко оценил работу парламента. Почти 1200 нарушений. Госавтоинспекция Барановичи подвела итоги акции «Внимание, дети». Об этом и другом подробнее. На предстоящей парламентской сессии одним из важнейших вопросов повестки дня будет принятие бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко по итогам своего доклада президенту. Спикер отметил, что такого рода доклад в преддверии нового этапа деятельности становится традицией. Это хорошая возможность сверить часы по основным вопросам парламентского вектора. Игорь Сергеенко рассказал, что за период третьей сессии принято 78 законов. Примерно половина из них касается международной деятельности, что говорит об устойчивом росте международных контактов. Нормотворчество также касалось укрепления обороноспособности, национальной безопасности, вопросов экономической сферы и социальной политики. Новации должны идти от жизни, от тех проблем, которые волнуют конкретные трудовые коллективы, производственников и населения. Благодарность современников предыдущим поколениям, которые отстояли право самим определять свою судьбу. Беларусь готовится отметить День народного единства. В 2026 году новому государственному празднику, установленному президентом, 5 лет. Подготовка к знаковой дате идет по-настоящему масштабно. В регионах продолжается республиканская акция «Беларусь единая», которая шагает от малых городов до райцентров. В этот раз формат изменился. Теперь к юному поколению обращается сама молодежь. Под крылом проекта объединились общественники и волонтеры. Акция стартовала 3 сентября в Гродненской области и охватит 25 городов и 6 регионов страны. Встречи пройдут в 32 колледжах. Разговор о разделении Беларуси по Парижскому мирному договору 1921 года и восстановлении страны в 1939, а также о том, как сохраняется единство сегодня. Кульминацией станет масштабное мероприятие в Минске 17 сентября, в день государственного праздника. Областные дожинки с размахом прошли на Барановичской земле. Как отметил председатель облсполкома Петр Пархомчик, обращаясь к аграриям на церемонии чествования тружеников села, район 4 раза одерживал победу в областных соревнованиях по уборке зерновых и по праву заслужил эту почетную миссию. В летопись фестиваля войдет страница нынешней уборочной страды. Весомый вклад в нее внесли аграрии Барановичского региона. Намолот более 50 тысяч тонн зерновых за плечами тружеников птицефабрики «Дружба», подчеркнул Петр Пархомчик. На 30 тысяч тонн вышли в крошение. Это же хозяйство добилось урожайности выше 65 центнеров с гектара. Настоящий мастер-класс показали хлеборобы. Среди таких людей Игорь Гаврик из Крошина, который не первый год лидирует с намолотом более 4 тысяч тонн. В числе передовиков другие работники этого хозяйства. На высокий уровень вышли два экипажа – Александр Андрушкевич и Александр Ярош. Все они трудились на отечественных комбайнах «Комсельмаш». Есть свои чемпионы по перевозке. На счету водителя Вячеслава Труса 7,5 тысяч тонн зерна и рапса. Команду семитысячников этим летом пополнил Евгений Бурец, подчеркнул губернатор первого региона. К слову, водитель удостоен благодарности главы администрации президента. Почетная грамота Совета министров вручена на сцене фестиваля трактористу-машинисту Александру Ярошу. Продолжаем выпуск. Почти 1200 нарушений госавтоинспекция Барановичей подвела итоги акции «Внимание, дети». Специальное комплексное мероприятие прошло в Беларуси с 25 августа по 5 сентября. В преддверии нового учебного года правоохранители уделили внимание безопасности детей. Сотрудники ДПС взяли на контроль участки возле школ, пешеходные переходы, дворовые зоны, соблюдение скоростного режима и правила перевозки юных пассажиров. Выявлено 1175 несоответствий в Барановичах. Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, главным правилом включать свет фар даже в светлое время суток пренебрегли 147 человек. Более 90 водителей не уступили пешеходам на зебре. Требования по перевозке несовершеннолетних горожане нарушили 7 раз. КАИ призывает всех участников и впредь быть особенно внимательными в утренние и дневные часы, когда школьники идут на занятия. К новостям компании. Воронежскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Осень продолжит демонстрировать переменчивый характер. К середине недели ожидается наиболее ненастная погода. При этом среднесуточные температуры останутся в пределах нормы, несмотря на чередование дождливых дней и кратковременных потеплений. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: За время музыкальной паузы никаких существенных изменений не произошло. Наша программа все так же называется «Еще не вечер». Здесь мы стараемся вознаграждать слушателей не только музыкой, но и приятными вкусными подарками. Правда, заключительный час программы проходит без смс-викторин и розыгрышей. А поэтому сначала следует соблюсти формальности и напомнить о том, что сегодня 7 сентября на календарной странице, понедельник, Джеймс Хайп открыл новый час программы, а далее плейлист разгонит Миша Миллер. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в рубрику «Тайм-аут».
1: Yeah.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Радуйте себя без повода. 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на украшения с бриллиантами. 7 карат. Покупайте выгодно и носите с удовольствием. Срок проведения акции до 5 сентября 2026. Подробности на сайте 7карат.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

По понедельникам в рубрике «Неформат» мы пытаемся вспомнить основные музыкальные события прошлой недели, чтобы выбрать лучший трек. Обычно играет 5 песен с понедельника по пятницу, и что-то понравится настолько, что захочется переслушать уже в начале следующей недели. На прошлой мы слушали и классические хиты, и совершенно новые песни, плюс рассказывали какие-то занимательные истории из мира музыки, например, о том, как начиналась карьера популярной британской певицы Элли Голдинг. Поэтому давайте закрепим пройденный музыкальный материал. Итак, Элли Голдинг, сингл 2010 года «Lights», «Делайте громче».

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский подробно проинформировал главу государства о последствиях сильного ветра, который отмечался на территории республики 5-6 сентября. Стихия не стала причиной серьезных проблем. Около 280 населенных пунктов столкнулись с перебоями электроснабжения. В течение суток энергетики полностью его восстановили. Шквалистый ветер привел к падению деревьев. Для их уборки подключались подразделения МЧС. Президент актуализировал задачи, касающиеся своевременного прогнозирования для минимизации возможного ущерба. Сейчас ведомство ведет подготовку к осенне-зимнему периоду. Температура будет снижаться, что приведет к использованию отопительных приборов в частных домах. Этот процесс должен быть на контроле. Беларусь готовится к празднованию Дня народного единства. В преддверии значимой даты Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси» организовало масштабный автопробег. Участники марафона проедут вдоль линии бывшей границы Западной и Восточной Беларуси. Колонна проследует через Брестскую, Гомельскую, Минскую и Витебскую области. Именно там 87 лет назад произошло историческое воссоединение белорусских земель. Общая протяженность маршрута около 650 километров. Историко-культурный марафон продлится 5 дней. Организаторы подготовили насыщенную программу. Каждый день участники будут открывать для себя новый регион, посещать знаковые места, мемориалы и встречаться с местными жителями. В Брестской области живет добрая традиция открывать спортивные объекты в рамках фестиваля тружеников села Дожинки. В прошлом году современный стадион появился в Белоозерске, в нынешнем – в агрогородке Жемчужный. Первым событием на новой площадке стал турнир по футболу среди девочек 2014 года рождения и младше на призы футбольного клуба «Динамо Брест». Участие приняли команды из Бреста, Лиды, Столина, Слонима, Ивацевича, Иванова, Барановича и Барановичского района. Символический старт матчу в виде удара по мячу дали председатель облсполкома Петр Пархомчик и заместитель премьер-министра республики, уполномоченный главы государства в Первом регионе Юрий Шулейко. Как отметил губернатор, благоустроенная инфраструктура Жемчужинской средней школы будет служить базой не только для проведения подобных соревнований, но и для ежедневных занятий физкультурой местных учащихся. К слову, в 2026-м на очереди еще две арены – в Лунинце и Брестском районе. Продолжаем выпуск. Оздоровление учащихся в нынешнем сезоне организовали 6 лагерей Белорусской стальной магистрали. Всего там отдохнули 6 тысяч ребят. Две трети из них – дети железнодорожников. В традиционном смотре-конкурсе на лучшее оздоровительное подразделение БелЖД первое место заняла ИСА – Барановичского отделения дороги, оставив позади лесные дали в Гомельском районе и лесное озеро в Минском. При подведении итогов учитывались система режима дня и питания, условия проживания, качество медицинского обслуживания, соблюдение правил охраны труда. Большое внимание было уделено тому, как выстроена работа по патриотическому воспитанию, формированию у современного поколения здорового образа жизни, а также проведению культурно-массовых спортивных мероприятий в рамках объявленного года белорусской женщины. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

по традиции прощаемся под небольшой саммари. За время эфира мы успели провести все запланированные на сегодня тематические рубрики, разыграли вкусный подарок, не особенно погружались в исторические архивы, но все так же слушали музыку, вспоминали какие-то классические хиты и представляли совершенно новые песни. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Напомню, мое время в эфирной студии начинается с 5 часов. Настраивайтесь на любимую волну, держите под рукой мобильные телефоны, чтобы активно принимать участие в игровых СМС-викторинах. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: I heard what you said.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком «плюс».

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100.0.
2: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко. Немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко. Немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко

Знаешь, мы забываем часто так о Боге, когда вдруг получаем то, о чем молились. И я не знаю, что получится там в итоге, но наши чувства жестко заискрились. Да-да, либо ты решаешь ситуацию, либо эта ситуация решит тебя.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

Пошли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Позвони, напиши, помигни, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Энди.
1: Баранович FM на 100.0.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов, в течение дня 19-22, со знаком плюс.

Ивановичи ФМ. Наше радио. If you ask a stupid question.

0: так, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.